0: tutta a seguire. Grazie Loreto per questa televisione, perché ho visto la mia bambina. E poi Cristo risorto, è vero che è risorto.
1: Sì, perché la Pasqua ortodossa, ricordiamolo, e con l'applauso di Loreto auguriamo buona Pasqua a tutto il popolo ortodosso. Cristo è risorto.
0: Cristo è risorto, è vero che è risorto, questa è il suo, la sua preghiera. Poi Judith, o Judith meglio, da Costa Rica. Allora, stimati fratelli, grazie per questa stupenda opportunità. La Vergine di Guadalupe conservi lo spirito della fede espressa da questi cori. E la Vergine di Loreto protegga e custodisca tutti i nostri cuori, perché cos'è l'uomo senza amore e cos'è l'amore senza canto? Vergine di Loreto, prega per noi.
1: Bene, lo traduciamo agli amici dell'Est con Daria.
2: Так как мы находимся на прямой связи с каналом Maria Vision Italia, мы получаем множество сообщений со всех стран мира, и различные люди отправляют свои сообщения для того, чтобы поделиться эмоциями. Мы получили сообщение из России от родителей девочки, которая здесь выступала, с благодарностью за эту прекрасную возможность, которая дала Maria Vision Italia увидеть так далеко выступление своих близких, и с поздравлением со светлым праздником Пасхи. Мы получили из Порто-Рики также поздравление, что в этом доме Божьей Матери, в Лоретто, проходит такое замечательное событие, потому что что есть человек без любви, а любовь без песни, сказала эта женщина из Коста-Рики.
1: Con Sabina Braschi ci collegheremo più tardi. Sabina, avete fatto due video, giusto? Questa mattina?
0: Sì, per sì, Cori in Festa. Abbiamo fatto un altro video che ti proponiamo subito, dove si vede anche Alvin Crescini che fa delle belle foto con delle bellissime ragazze.
1: Bene, vediamo il video.
2: Второе video.